0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Наше

0: 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
1: Главный гарант стабильности. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске 16-18 со знаком «плюс», в Могилеве и Гомеле 17-19 выше нуля. В Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Это Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Наше

хорошую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске 16-18 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 17-19 выше нуля. В Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске 16-18 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 17-19 выше нуля. В Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Думы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: службы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Топ-чарт
2: Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Нейросети экономят часы.
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу с толком на Радио ФМ.

Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске 16-18 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 17-19 выше нуля. В Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

В ее взгляде космос. В ее словах поддержка. В ее шагах уверенность. Женщины делают нашу жизнь ярче, добрее и теплее. Год белорусской женщины на Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске 16-18 со знаком «плюс», в Могилеве и Гомеле 17-19 выше нуля. В Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Галя, у нас отмен... Галя, у нас замен... Галя, у нас оплата!
1: Круг для вас будет как раз.
0: И что, получится оплатить?
1: Конечно! Ведь Скрок — это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Крок плюс Белвеб Касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Сегодня в Беларуси отмечается День машиностроителя. С поздравлениями к работникам и ветеранам машиностроительного комплекса обратился президент. День машиностроителя объединяет людей, чей труд – основа экономики. Несмотря на санкции, отрасль демонстрирует уверенный рост. Более 1800 предприятий выпускают технику, оборудование, электронику и оптику. Продукция поставляется почти в 120 стран мира. Внимание столичным автомобилистам! Сегодня до 8 вечера ограничено движение всех видов транспорта по улице Коммунистической на участке от улицы Чечерина до улицы Красной, включая перекрестки. Причина – замена асфальтобетонного покрытия. ГАИ просит учитывать информацию при выборе маршрута. Ирано-американские переговоры на полях Генассамблеи ООН провалились. Дональд Трамп приказал готовиться к возобновлению ударов уже в ноябре. Тем временем Тегеран угрожает парализовать авиасообщения на Ближнем Востоке в ответ на запрет перелетов иранских компаний. Ранее Иран обещал разблокировать Ормузский пролив в обмен на прекращение блокады портов, но договориться не удалось. Дружба продлевает жизнь и замедляет старение. Это показало исследование с участием более 200 тысяч взрослых из 22 стран. Крепкие связи защищают от стресса, повышают самооценку и помогают управлять эмоциями. Дружба служит универсальной опорой благополучия вне зависимости от культуры. Также ученые из Корнельского университета выяснили, чем больше стабильных связей, тем моложе биологический возраст по эпигенетическим часам. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске 16-18. В Могилеве и Гомеле от 17 до 19 выше нуля, в Гродно 18-20. В Бресте 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на «Радиус ФМ» только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске 15-17 со знаком плюс, в Минске 16-18. В Могилеве и Гомеле от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно 18-20. В Бресте от 19 до 21. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше, какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте, 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
1: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус ФМ Полина Тарасевич. Доброе утро. Беларусь готова помочь урегулировать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беларусь была и остается мирной страной и надежной договорной площадкой. Для устойчивого мира, по словам министра, нужно устранить первопричины. Планы по включению Украины в НАТО и саботаж Минских соглашений, которые Запад признал. Беларусь призывает к скорейшему началу реальных переговоров. В эти выходные по всей стране проходят традиционные сельхозярмарки. Ассортимент широкий, цены доступные. БРСМ организовал колл-центр, а волонтеры Доброго Сердца помогают пожилым и доставляют тяжелые сумки прямо к дому. Мини-маркеты под открытым небом будут работать каждые выходные до 6 декабря. Еврокомиссар по энергетике призвал страны ЕС сокращать потребление газа и электричества из-за высоких цен. Газ для предприятий в 5 раз дороже, чем в США, электричество в 2,5 раза. Квитанции выросли на четверть, а дело все в отказе от доступного соседского электричества. ТикТок урегулирует иск, согласно которому он создает зависимость у детей. По условиям соглашения, несовершеннолетним ограничат использование приложения 2 часами в день и запретят доступ с полуночи до 6 утра. Также подросткам нельзя будет накладывать косметические фильтры на видео. Суд в США должен был начаться на следующей неделе, но стороны договорились без разбирательства. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске 16-18. В Могилеве и Гомеле от 17 до 19 выше нуля, в Гродно 18-20. В Бресте 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: Значит, в США все произошло, но, как правило, если речь касается НЛО, то вот, скорее всего, где-то там НЛО, привидений, неважно. Девушка поделилась в интернете, что с ней произошло нечто, ну, на что у нее до сих пор нет никакого ответа. На втором этаже своего дома она обнаружила кучу земли. Примерно полстакана. И, понимаешь, Ань, эта новость могла бы закончиться тем, что рядом она бы нашла урну и подумала, ложный вызов, это дедушка. Но нет, новость на этом продолжается. Гостей у дамы не было. Домашних животных, она говорит, что отродясь у нас в доме не было. Последний какой-то вазон с цветами, какой-то горшочек с землей она выбросила, ну, она так утверждает, года три назад. Ну, то есть земле неоткуда взяться в доме, подумала она.
3: Ну, с обуви не может такого быть.
2: Второй этаж?
3: А, ну все,
2: только
3: понятно.
2: Если это вот этот добрый здоровяк, который живет на крыше с пропеллером и любит варенье, вот. Естественно, соотнеся вот все вот эти за, против и прочее, она подумала, ну, а кто еще? Привидение. Подумала. Она, знаешь, самое интересное, то, что она подумала, что это привидение, а не, например, какой-нибудь енот, который
3: забрался,
2: что-то... Да, через дымоход, еще где-то.
3: Ну, привидение есть... интереснее, понимаешь? Можно же тогда и экзорциста вызвать, и батюшку с ним пообщаться, понимаешь?
2: И
3: ну, как бы...
2: То, что она так подумала, я понимаю, я нормально к этому отношусь, но она, естественно, с этой новостью из фотографии земли на ковре вышла в интернет. И самое страшное, что в интернете ее поддержали, и знаешь, что сказали? Ей порекомендовали не клинику, знаешь, там, не хорошего специалиста какого-то еще. Ей порекомендовали найди в сети людей, которые видели и знают, что такое привидение, чтобы они этих привидений прогнали. Такая история.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Возбудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Новость прикольная. В Индии утреннее чаепитие семьи прервала змея, упавшая во двор с неба. Тут очень важный вопрос приехал.
3: Змея — это вот конкретно о животном или это о теще?
2: Ну, смотри, тесть не приехал, соответственно, получается.
3: Все, поняла.
2: Речь идет именно о змее. Инцидент произошел около 11 часов утра по местному времени. По словам владельцев дома, они отдыхали с семьей на веранде и неожиданно заметили в небе черного коршуна. Здесь, знаешь, какой черный ворон. Не знаю, каким нужно обладать зрением, чтобы так высоко обнаружить коршуна, но коршуна, ладно. Они увидели, что коршун в лапках держит змею. И, ну, очевидно, что несет ее там своим младенцем куда-то там в гнездо.
3: Но это библейская история. Возможно, мотив такой.
2: Возможно, библейская. Даже не знаю, но они разглядели, что вот пролетая ровненько, не над гнездом кукушки, а ровненько над их участком, коршун разжал лапки. И, знаешь, вот как будто к столу сбросил им угощение с неба. Это оказалось самая настоящая змея. Естественно, вся семья сразу после этого разбежались в рассыпную, потому что, ну, они рассчитывали там, знаешь, попить чайку, возможно, со своими какими-то индийскими вот этими, которые мы все видели в ТикТоке, угощениями, с позволения сказать. Ну, на змею, естественно, никто не рассчитывал.
3: Коршун просто увидел, сидят бедолажки, пьют чай без печенюшек, без ничего. И такой, вот вам закусочка.
2: Что ж вы на сухую его пьете?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM наше.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Что интересно, эта новость посвящена больше тому, как отвлечь детей. Ну, дескать, наверное, психологи считают, что дети чаще всего страдают от смартфонов, от того, чтобы залипать там.
3: Но это нет, правда.
2: Я вот смотрю на себя, смотрю на жену, смотрю на знакомых. Ты иногда можешь просто с кем-то, не знаю, в баре собраться, где-то в ресторане, и все будут сидеть в телефонах. Поэтому давай почитаем, чего советует психолог. Может быть, что-то из этого может пригодиться для взрослых. Полностью запрещать телефон бессмысленно, говорит психолог. Ну, оно и понятно. У нас там банкинг, у нас там ерипы, шмирипы, телефон полностью не запретишь. А вот контролировать экранное время, это, пожалуйста, нужно установить родительский контроль.
3: Так что... на свой же телефон устанавливаешь.
2: Да, или идешь к жене и говоришь, вот, жена, устанавливай мне вот этот вот контроль родительский. Да? Раньше мне мама с папой что-то запрещали, теперь жена, когда же я вырасту. Вот это история. Если серьезно, то помимо вот этих вот экранных времени, ограничения, советуют растираться холодной водой. И теперь мы возвращаемся к тому, что изначально эта статья была от психолога про детей. То есть тебе нужно прийти к своим сынишке, к дочурке и сказать...
3: Пошли растираться холодной водой.
2: Я ванну набрала, да, мама заботливая придет, пойдем-ка, мой дорогой. Это как вот Дуров в лед укладывал свое бренное тело. Вот так же и ребеночка надо туда принести. Но вот психологи говорят, что вроде как это отвлекает. А вообще вред телефона ж не в том, что ты в нем долго сидишь.
3: Да, там, больше игры, социальные сети, вот такое.
2: Да, и вред в том, что ты получаешь колоссальный поток информации в секунду, с которой твоя психика, даже взрослая психика, я уже молчу про психику ребенка, просто не может справиться. Поэтому, возможно, вот эта холодная вода как-то обнуляет процесс.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске 15-17 со знаком плюса, в Минске 16-18. В Могилеве и Гомеле от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно 18-20. В Бресте от 19 до 21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
5: Алиса, как слушать музыку без подписки?
6: Все просто. Слушай Радиус ФМ.
5: Алиса!
6: Уже включаю.
0: Радиус ФМ. Радиус ФМ. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: «Возбудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Улыбнула. Разговаривают парень с девушкой. Хочешь, покажу фокус? Воспитывать потом сам будет.
3: Хорошо. У меня такая тоже странненькая. Первое, что приходит в голову при встрече с киллером, это пуля.
4: Реально.
2: Хорошо.
4: Врач говорит пациенту: примите 2 таблетки, а завтра, ну, если проснетесь, еще 2.
3: Да, бесплатная медицина.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями, коллегами.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Моя кошка первая узнала, что я получил зарплату. Это как? Ну, я и сам об этом сказал.
3: Нормально.
4: Хорошо, смотри, у меня вот такая. Он настолько тупой, что когда на двери туалета написано «на себя», он пугается и уходит.
2: Это я?
3: Норм. Как ты решилась на синие волосы? Спрашивают меня люди с детьми и ипотеками.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. В Беларуси за 8 месяцев этого года построили больше 19 тысяч квартир. Всего введено 2045 квадратных метров жилья. Больше всего квадрата выделено для граждан, стоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди регионов лидирует Минская область. Сегодня отмечается Всемирный день туризма. Так вот, если говорить о Беларуси, то въездной турпоток в 2025 году составил 7 миллионов поездок. Туристическую деятельность вели более 1000 организаций, сотрудничавших со многими странами. Организованных туристов, посетивших страну, сотни тысяч, подавляющее большинство из России. Внутренний туризм охватил более 2 миллионов человек, почти все выбрали однодневные поездки. Европу ждет тяжелейшая зима из-за дефицита газа. Газохранилища заполнены рекордно слабо, импорт серьезно нарушен. ЕС планировал отказаться от российского газа к 2027 году, но поставки из Катара и ОАЭ остановились из-за блокады Армузского пролива. Тем временем Брюссель экстренно закупает сырье у США и Норвегии. Телефон с самого утра не вреден для циркадных ритмов, но важен контент. Как поясняют сомнологи, для тех, кто тяжело встает, продуманный заранее контент может облегчить пробуждение. Но если вечером вы ждете тревожных новостей с утра, привычка хватать телефон сразу после сна может ухудшить отдых. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске 16-18. В Могилеве и Гомеле от 17 до 19 выше нуля, в Гродно 18-20. В Бресте 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на «Радиус ФМ» только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Здесь, ты знаешь, наверное, нужно эту новость рассказывать от лица самого грабителя, который решил пробраться в американский, один из американских домов. Естественно, ну, видимо, какая-то предварительная подготовка была. Он понимал, что нет хозяев в квартире. Но вот что он просчитался. Он просчитался, что в доме нет собаки, потому что собака в доме есть. Собака достаточно большая. Что он увидел, уже пробравшись в этот дом. Ну и здесь искря, буря, да, фантазии, мокрые штаны, возможно, он успел их быстренько переодеть. Но, к несчастью для владельцев этого дома, собака — это не какой-нибудь стафарширский терьер, американский буль, там, овчарка, доберман.
3: Чихуахуа с такими маленькими глазами, да?
2: Да-да-да. Вот это 50 ненависти, 50 злобы. Золотистый ретривер.
4: Да!
2: Золотистый ретривер.
4: А не бубки!
2: Который уже встречал грабителя с любимой игрушкой в зубах.
3: Как мило, и с
2: виляющим
3: хвостиком.
2: Да, он не проронил ни одного лая и всячески подходил к грабителю, чтобы тот с ним немножко поиграл. Грабитель, естественно, играть не планировал, он пошел на кухню. Он поел еду из холодильника. Он потихоньку начал собирать какие-то, искать там драгоценности. Все это время золотистый ретривер ходил за ним с игрушкой.
4: И показывал, где что брать, да, и код от сейфа рассказал.
3: А потом в конце, когда грабитель не поиграл с ним, он такой оф-оф-оф-оф, и разбудил весь дом.
2: Самое обидное, что нет. И у хозяев дома было видеонаблюдение, через которые они наблюдали за всей этой картиной. Они видели грабителя. Естественно, они сразу позвонили в полицию, вызвали полицейских. Но они смотрели, как их пес, который призван блюсти порядок в доме, просит их поиграть. Но это еще не самое смешное. Самое смешное, что там через считанные какие-то минуты прибежала полиция, выломали дверь, ворвались в квартиру. Ретривер ушел от грабителя и вместе с игрушкой подошел к копам и стал просить их поиграть, мешая им, в свою очередь, ловить преступника.
4: Золотистого ретривера зовут Нэш, да. И Нэш официально я твой фанат.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Ой, ребята, история на миллион. 35-летний житель США рассказал, как его уволили в первый рабочий день по абсурдной причине. И ладно бы в первый рабочий день. Ага. Его уволили в первый рабочий день спустя 2.5 часа после того, как он пришел.
2: Крин!
3: Перед тем, как ты начнешь рассказывать эту историю, просто держите в голове, что я побил его рекорд. Я вам в конце расскажу.
1: Хорошо.
3: Без шуток.
1: Хорошо. Значит, у парня были проблемы с работой. 9 месяцев он нигде не работал. Ну, понятное дело, денег было мало, всего было мало. Но когда ему сообщили, все, мы тебя принимаем, он выгладил рубашечку, все постирал. Почему-то в новости написано, сходил в душ. Ну, как будто это, знаешь...
2: Ну, привел себя в форму.
1: Да. Ну, он шел не на свидание, а на работу. Ну, да ладно, он помылся, побрился, надел все самое чистое, пришел. Там ему устроили обзорную экскурсию. Показали, а вот здесь у нас офис, а вот здесь у нас столовая, а вот здесь вот у нас там твое рабочее место. Кстати, сейчас как раз обед, можешь сходить на обед. Он сходил на обед, а потом ему дали какое-то там что-то плевое поручение. Ему надо было выйти из офиса, куда-то там пройти, что-то сделать. Он вышел из офиса, ему звонят, говорят, братан, сорян, ты уволен. Он говорит, как?
3: Какая причина?
1: Ему сказали, что причина антисанитария. От него воняло.
3: Так.
1: Воняло от него. Но он говорит, подождите, как от меня воняло? Я все самое чистое надел, я все постирал и прочее. И потом ему уже в голову закралась мысль, что когда ему проводили обзорную экскурсию, он почесал нос. Возможно, они сочли это за ковыряние в носу. А еще, говорит, я один раз рыгнул, но в себя, с закрытым ртом. Ну, понял, это вот такая, которую только ты знаешь.
3: Рогалетка такая.
1: Рогалеточка такая легкая получилась. Он говорит, скорее всего, из-за этого. 2.5 часа.
2: Да, ну мы американцы.
3: 2.5 часа. Ребята, я побил рекорд. А как-то я же раньше работал только в клубах.
1: Да.
3: И как бы очень часто вот этот зеленый змей присутствовал в моей жизни. Ну, практически каждую рабочую смену. И, в принципе, весь Минск, ну, вся ночная жизнь Минска на тот момент привыкла к тому, что я как бы вот такой веселый парень. И как-то один владелец очень крутого клуба на тот момент в Минске берет меня на работу, он наслышан обо мне, все, вау. А у него строгий запрет. У него никто не пьет.
1: Ясно. Сухой закон.
3: Я прихожу уже...
2: Пьяный.
3: Да, уже в хорошем настроении. Он такой, а что это такое? Я говорю, ну, братан. И ему все объясняют,
2: что это норма.
3: Что это норма, и он сейчас удивится. Он такой, ладно. Но до этого он мне высказал, но потом говорит, работа. А я уже говорю, я не буду работать. Я не хочу с тобой работать. Ты, ну, фу.
1: Ты не даешь мне нормально.
3: Но это вкратце, да.
1: Спасибо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Радиус FM наше.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Улыбнула. Чтобы запастись березовым соком, папа Карло регулярно давал Буратино мочегонное.
3: Кошмар, зачем?
4: Так, смотри, у меня такая, про каждого из нас, наверное, штука. Есть такое время суток, когда уже поздно читать книгу или поздно смотреть кино, поэтому ты просто сидишь в интернете 5 часов.
5: Да,
2: это база.
5: Прошли те времена, когда пакетик с чаем заваривался 2 раза. Теперь я вырос и делаю это 3.
4: Неплохо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
6: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске 15-17 со знаком плюса, в Минске 16-18. В Могилеве и Гомеле от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно 18-20. В Бресте от 19 до 21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Ну, понятное дело, что все стараются там есть поменьше, да, как-то в чем-то себе отказывают. Так вот, ну, есть же и те, кто не готов отказываться от сладкого, совсем не готов. Поэтому специалисты посоветовали заменить сахар стевией. Ну, здесь более-менее понятно, стевия входит в составы всех вот этих сахарозаменителей, которые мы кормим и прочее. Или треголозой.
3: Это как глюкоза, наверное.
2: Не знаю, просто что-то хорошее треголозой не назовут.
4: Звучит как
2: заболевание какое-то. Но лучшим решением, если не прибегать к какой-то вот такой химии, не химии, а по мнению специалистов, являются фрукты и ягоды.
3: Ну,
2: природные источники сахара.
3: Но специалистов не смущает, да, что 90% фруктов и ягод, они кислые, а не сладкие.
2: Да, но тем не менее, в них все равно содержится сахар. Даже если ты возьмешь кислый виноград, ну не повезло, купила кислый виноград, в магазине не попробовала, дурашка, надо же пробовать в магазине виноград, перед тем, как покупать.
3: Грязный вот этот, чтобы потом пропоносил.
2: А как же ху?
4: Как он мило сказал, дурашка.
2: Другой врач рассказала, что если вот такой усредненный ежедневный рацион в 2000 калорий, ну, это серединка, понятно, такая, допустимое количество сахара составляет примерно 12 чайных ложек. Но это не раскатывай губу, закатывай ее обратно, это не в кофе и не в чай, в смысле 12 ложек, а эквивалентно всему, что ты употребляешь, а сахар есть во всем. Поэтому, например, с виноградиком, с которым я вчера очень сильно злоупотребил, и, наконец-то, не в жидком виде, а я про настоящий виноград.
3: Газообразном.
2: Да, сейчас газообразно тоже было. Спасибо, что спросила.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Галя, у нас Галя, у нас Галя, у нас оплата!
2: Круг для вас будет как раз.
1: И что, получится оплатить?
2: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
3: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены.
6: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
7: Реклама.
8: Топ-чарт
9: Радиус FM.
8: Радиус FM.
9: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: my stereo.
1: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула.
3: Измена может быть только в официальном браке.
4: Так.
3: А без него это называется кастинг.
4: Ты же понимаешь, что я без адвоката не могу отвечать. Я продолжу. Вот такая. В компании все сотрудники почему-то приходят вовремя. А секрет очень простой. 30 работников, 29 бесплатных парковочных мест.
5: Класс.
3: Нормально.
5: Пришел мужик к врачу и говорит: доктор, у меня в ушах звонки раздаются. Ну, врач ему отвечает: вы просто не отвечайте.
4: Ну да, ЧС, игнорьте.
1: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Білорусі полдень. В радіусі новостей.
1: В студії Радіус ФМ Поліна Тарасєвич. Добрый день. В Беларуси наблюдается ожидаемый подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Большинство болеющих – дети. Циркулируют негриппозные возбудители – риновирус, боковирус и парагрипп. В октябре начинается вакцинация против гриппа и COVID-19. Прививаться особенно важно людям из групп высокого риска, а прививки от гриппа и коронавируса можно делать в один день. Минздрав не советует откладывать вакцинацию на ноябрь. Октябрь – оптимальное время. Средняя зарплата в Минске в августе составила 4032 рубля. Самые высокие зарплаты в столице в сфере информации и связи, финансов и страхования, а также в строительстве. Самая низкая в услугах по временному проживанию и питанию. 45 миллионов человек могут столкнуться с дефицитом продовольствия из-за блокады Армузского пролива. Это отмечает в ООН. Там предупреждают, если через пролив не будет проходить хотя бы 5-7 судов в день, развивающиеся страны окажутся на грани гуманитарного кризиса. Организация призывает Вашингтон и Тегеран решить вопрос поставок удобрений отдельно от общего урегулирования конфликта. Разница между эмоциональностью женщин и мужчин преувеличена. Ученые из Ирландии проанализировали более 1279 научных публикаций. Так вот, стереотип подтвержден лишь отчасти. В тестах на распознавание чужих эмоций женщины обходят мужчин, но в вопросах на эмпатию разница пропадает. Зато мужчины лучше справляются с регуляцией собственных эмоций. Ученые объясняют это социализацией, ожиданиями и контекстом, а не врожденными различиями. И последнее. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске 15-17 выше нуля, в Минске 16-18. В Могилеве и Гомеле от 17 до 19 выше нуля, в Гродно 18-20. В Бресте 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на «Радиус ФМ» только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Реклама. Радиус FM наш.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске 15-17 со знаком плюс, в Минске 16-18. В Могилеве и Гомеле от 17 до 19 градусов тепла, в Гродно 18-20. В Бресте от 19 до 21. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: нами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
1: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Горячее предложение в 3 цены. По 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте tritsyny.by или по телефону 7300.
5: Tritsyny. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Реклама.
6: Коля, а что ты слушаешь?
7: Радиус FM.
6: А?
7: Радиус FM.
6: Что?
7: Радиус FM.
8: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори «Я слушаю Радиус FM».

0: Нейросети экономят часы.
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM.
4: На Радиус FM.
3: С понедельника по четверг в 21 час после новостей. А также на сайте в

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. В Беларусь хотят привлечь больше трудовых мигрантов. Так, на полях Генассамблеи ООН министры иностранных дел обсудили механизм организованного привлечения граждан Непала на работу в нашу страну с защитой прав. Также подписано соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Для туристов в нашей стране запустят платформу «Умный город». Единое цифровое окно для путешественников заработает с 2027 года. Там будут размещены интерактивная карта, события, сервисы, умные маршруты с аудиогидами и виртуальные туры. В Молдове протестуют против чрезвычайного положения и роста тарифов на электроэнергию. Пикет прошел у здания правительства в Кишиневе. Оппозиционная партия коммунистов считает, что власти не способны управлять страной в рамках закона, а за их авантюры платят граждане. Повод серьезный: тариф на газ может вырасти почти на 29% и вместе с тем введенный режим ЧП на 60 дней. Голливуд снимет сериал о Мэри Поппинс. Новый проект охватит все 8 книг Памелы Трэверс. Зрителей ждет куда более масштабное повествование, чем в предыдущих экранизациях. Сериал позволит глубже погрузиться в причудливый мир и раскрыть детали, которые раньше оставались за кадром. Над сериалом работает студия Pure Fiction Television. Ведутся переговоры с Disney. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 17 до 19. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20. В Бресте ночью также от 7 до 9 со знаком плюс, днем от 20 до 22. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: машини.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці ў бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
3: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены.
5: Реклама. Радиус FM. Наше.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадка. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Мама, которая всегда ждет звонка. Коллега, которая спасет любой дедлайн. Подруга, с которой вы поете в машине на всю громкость. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: 8002-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама.
3: Коля, а что ты слушаешь?
4: Радиус FM.
3: А?
4: Радиус FM.
3: Что?
4: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный на

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидимся, мой ангел, я найду тебя во тьме.
0: А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки.

0: вишенка от имени должностных лиц, а также популярны фейковые покупки и аренда жилья. Милиция напоминает, не верьте легкому заработку и дешевым товарам в сети. При подозрительном звонке кладите трубку и звоните 102. Бангкок закрывает школы из-за наводнений. Завтра власти проверят здания и подготовят их к возобновлению занятий. Все 50 районов города признаны пострадавшими от стихийного бедствия. В некоторых районах вода поднялась на метр, закрыты предприятия, банки и торговые центры. Осадки постепенно снижаются, но на востоке города ливни продолжаются. Китайские инженеры создали рюкзак-массажер. В лямке встроены электроды. Они считывают активность мышц и определяют, какая из них устала. Затем тросы подводят массажную головку к нужному участку, а сила нажима регулируется автоматически. Тесты на 15 добровольцах показали, адаптивный массаж в 2,5 раза эффективнее программного и в 4 раза полезнее простого отдыха. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 17 до 19. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20. В Бресте ночью также от 7 до 9 со знаком плюс, днем от 20 до 22. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пусканю вдвоем на зло ветра.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадка. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Галя, у нас отмен... Галя, у нас замен... Галя, у нас оплата!
5: Крок для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
5: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
4: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
6: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. Реклама.
7: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модно.

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: машины.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены, 3 цены.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
5: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
4: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
7: Реклама.
8: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
9: Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет. В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Новые правила электронной очереди на границе вступят в силу с 1 октября. Так договор после оплаты будет действовать 30 календарных дней. За это время нужно либо доставить авто в зону ожидания, либо пройти онлайн-регистрацию, либо оформить возврат. Если не успеете, деньги не вернут. Услуга считается выполненной. Это не бронь очереди на 30 дней, а срок договора. Европа готовится к тяжелой зиме. Эстонцы и латвийцы обеспокоены ростом цен на отопление.

0: решить охлаждение. Белорусский Дед Мороз приедет в новую резиденцию. В Беловежской пуще планируют построить более просторный и современный дом. Уже к следующему Новому году Дед Мороз сможет принимать гостей на новой площадке. Это часть развития туризма в нацпарке. Точное место не раскрывают. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. И это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебск и Минск ночью 6-8 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 17 до 19. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20. В Бресте ночью также от 7 до 9 со знаком плюс, днем от 20 до 22. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на Озонбай и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

0: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
1: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Глава Министерства иностранных дел Максим Рыженков выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Министр заявил, что Беларусь вносит весомый вклад в справедливый мир и, несмотря на барьеры ЕС, остается надежным поставщиком удобрений и продовольствия для Африки, Азии и Латинской Америки. При этом Максим Рыженков отметил существенное ослабление ООН, доверие между странами на минимуме со времен Холодной войны. Контролеры в автобусах включат видеокамеры. С 5 октября работники контрольно-ревизорских служб обязаны вести непрерывную видео- и аудиозапись проверки билетов. Пассажиры предупредят о съемке, а на форме появится заметный знак. Установлены правила хранения записей, защиты персональных данных и доступа к ним. Япония создает управление по борьбе со стихийными бедствиями. Оно займется прогнозированием катастроф и будет руководить всеми спасательными и восстановительными работами. Специальный министр получит право давать обязательные рекомендации другим ведомствам. За 2 года планируют создать сеть местных отделений. Некоторые ИИ-модели предвзяты к женским запросам. Речь о GPT-4, Лама, Гемма и Мистрал выяснили ученые из университета Джонса Хопкинса. Согласно исследованиям, тексты по женским промптам получаются проще, менее формальными и неубедительными. Разница сохранялась, даже когда сложность запроса выравнивали. Ученые удивлены. Алгоритмы просто копируют стереотипы из реальной жизни. И последнее.

0: Бресте ночью также от 7 до 9 со знаком плюс, днем от 20 до 22. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. В студии работала Полина Тарасевич, и далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Чарт Радио СФМ
1: с Ольгой Венской
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Всем привет! В эфире Оля Венская, и я официально открываю наш топ-чарт Радио СФМ «Женский взгляд». Хит-парад, который меняется чаще, чем настроение у твоего бывшего. Но ближайшие часы нашего эфира покажут, чьи уши пострадали на этой неделе больше всего и какие треки мы буквально застримили до дыр. Спойлер, без пары громких падений и внезапных взлетов не обошлось. Ну что ж, меньше драмы, больше звука, и начнем с того, что вспомним тройку лидеров прошлого выпуска. На третьей позиции Тейм Импала и его «Дракула». Вторая строчка у Шакиры и трека «Дай, дай, дай». А вот место лидера забрал себе Хугель и его трек «I'm moving to the sun». Ну и, честно говоря, за неделю вы, наши самые топовые слушатели, перетасовали этот топ так, что сами будете в шоке от того, что получилось на выходе. Ну что ж, время знакомиться с теми, кто замыкает двадцатку сильнейших топ-чарт Радио СФМ. Включаем громкость на максимум. Слушаем и поддерживаем Оффенбах у нас на сайте radiosfm.by прямо сейчас.
0: Это топ-чарт Радио СФМ.
1: Радио СФМ.

0: 19-й строчке нашего топ-чарт Радиус FM остановился белорусский парень Отника. Он еще и талантливый, но, похоже, ты его пока не распробовал, поскольку его классный трек «Will Never Be» опускается на две позиции. Я переключаюсь на волну мировых трендов. Давай-ка послушаем, что сейчас крутится в ушах у жителей США. Здесь горячая пятерка Billboard. На пятой позиции Ариана Гранде и «Hate That I Made You Love Me».
1: Топ Billboard.
0: Морган Уоллен, его «Been By Now». На третьей позиции замужняя красотка Тейлор Свифт. На второй позиции Стелла Лефти и ее «Бостон». Возглавляет горячую пятерку Billboard Элла Лонгли и ее «Choosing Texas». А прямо сейчас давай-ка заслушаем 60-ю позицию топ Billboard. Здесь и танцевальные биты, и капля кантри-вайба, и отличный пронзительный вокал. Включаем на максимум Маршмелла, Келси Балерини и Another Drink.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радиус FM.
1: С Ольгой Венской.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Топ-чарт Радиус FM. Никто не застрахован от падения, даже самые крутые электронные треки. Вот и хит «Hollow», что значит «пустота» от нигерийского саунд-продюсера Эйбен, не удержал баланс под натиском конкурентов и опустился сразу на 3 строчки. Ну а на радаре свежаков у нас рубрика «Fresh Prognose» и трек «Hulk» от шведской певицы Фелиция. Смысл песни завязан на ревности и злости в отношениях, из-за которых парень буквально превращается в зеленого монстра Халка. Бешеная энергетика в эфире Радиус FM. Фелиция и Халк.
2: Fresh Prognose.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: В тексте только что звучавшего трека Self-Aware от Tempo City есть такая строчка. Мое настроение меняется так же быстро, как погода. Что ж, результаты голосования слушателей на этой неделе изменились еще быстрее. Команда Tempo City со своим бенгером Self-Aware рухнула сразу на 6 строчек. Если вы хотите спасти парней от депрессии, знаете, что делать на нашем сайте. Голосуйте всем сердцем на radiosfm.by. А прямо сейчас отматываем счетчик назад в 2013 год, рубрика «Перемотка». Встречай главный солнечный бенгер этого года. Дэн Балан, «Ленда Календа».
0: Перемотка.

0: Ну а прямо сейчас в топ-чарт Радиус FM «Лови» красивый подъем на 2 пункта выше. По сравнению с прошлой неделей запрыгивает коллаборация белорусских саунд-продюсеров Ведда, Стаси и английской певицы Лео Вуд. И их атмосферный трек «Ох» только что звучал на 16-й строчке. Ох, уж эти музыкальные вкусы и ох, как жарко становится с каждой позиции в нашем топ-чарте. А мы совершаем перелет сейчас на другой континент. Добро пожаловать в топ Австралии. Здесь все по-другому. Когда у нас ночь, у них день, но хорошая музыка одинаково качает в любой точке земного шара. Встречая 58-ю позицию топ Австралии. Just keep voting от Тед Макрей.
1: Топ-чарт Радиус FM
2: с Ольгой Венской.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
3: Ты слушаешь
0: Топ-чарт
3: Радиус FM.
0: 15-е.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Только что в нашем эфире главный электронный феномен последних месяцев. Альберт Брайт. Он продолжает штурмовать ТОП-ЧАРТ атмосферным синглом Wild. За эту неделю он прибавил сразу 5 строчек и уверенно закрепился на 15-й позиции. Но мы продолжаем тестировать свежие релизы. В эфире Fresh Прогноз. Яркий инди-поп-романтики американское трио Almost Monday возвращает нас в атмосферу бесконечного лета. Ну что ж, включаем погромче их солнечный сингл French Kids.
2: Fresh Прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Продолжаем обратный отсчет в топ-чарт Радиус FM. И только что в нашем эфире один из главных аутсайдеров недели. Алекс Уоррен и его трек Forever Dream. Он пикирует вниз сразу на 9 пунктов. Да, суровые законы топ-чарта в действии. Проверяем, остался ли у этого трека шанс на подъем в чарте или все, он уже полная недвижимость. А на 13-й строчке у нас еще один красавчик, которого фанаты топ-чарта Радиус FM прокатили на своих эмоциональных качелях. Но не вниз, а вверх. Это Зайн и его хит Die For Me. У трека прибавление по итогам недели на плюс 6 позиций. Итоговое, счастливое в данном случае, 13-е место.
0: Топ-чарт
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ
1: Радиус FM.
2: 12 место в ТОП-ЧАРТ Радиус FM только что звучало голосом настоящей королевы гиперпопа. Слейтер была в нашем эфире. За прошедшие 7 дней ее трек «Dance» поднялся сразу на 2 позиции. А мы немножко притормозим. Нас ждет рубрика «Перемотка». На календаре 2014. В наушниках у всех играет плотный британский бейс-хаус, а из колонок звучит культовый сингл «Imagination» от парней из Гордон Сити. Давай-ка проверим, звучит ли этот трек сегодня так же круто, как и тогда. Ну что, поехали?
0: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Топ-чарт.
1: Радиус FM. Один из главных фаворитов последних месяцев – ремикс на трек «Дракула» от Тейм Импала и Дженни на этой неделе спикировал на 8 позиций ниже. Неужели тренд из ТикТока понемногу остывает? Или это просто временное затишье перед новым прыжком? Твои лайки на сайте radiosfm.by за этот бенгер через неделю внесут окончательную ясность. Ну а прямо сейчас топ-5 чарта Великобритании прямо сейчас. Открывает его на 5-й позиции Дуа Липа и ее «Training Season».
2: Топ UK Single Chart.
1: На 4-й строчке Stella Lefty и Boston. 3-е место отдано Хугелю и его движению к солнцу I am moving to the sun. 2-я строчка у Ella Longley и Choosing Texas. Ну а 1-я позиция отдана настоящей королеве Сиене Спайро и ее треку Great Expectation. Но прямо сейчас слушаем один из самых стильных синглов UK Single Chart с провокационным названием «Loser». 11-я позиция британского чарта. Музыкальный гений-одиночка Кевин Паркер и его проект Тейм Импала доказывают, даже песню с таким названием «Loser» можно превратить в абсолютный триумф.
2: Топ UK Single Chart.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. В Беларуси наблюдается ожидаемый подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Большинство болеющих – дети. Циркулируют негриппозные возбудители – риновирус, боковирус и парагрипп. В октябре начинается вакцинация против гриппа и COVID-19. Прививаться особенно важно людям из групп высокого риска, а прививки от гриппа и коронавируса можно делать в один день. Минздрав не советует откладывать вакцинацию на ноябрь. Октябрь – оптимальное время. Для туристов в нашей стране запустят платформу «Умный город». Единое цифровое окно для путешественников заработает с 2027 года. Там будут размещены интерактивная карта, события, сервисы, умные маршруты с аудиогидами и виртуальные туры. 45 миллионов человек могут столкнуться с дефицитом продовольствия из-за блокады Ормузского пролива. Это отмечают в ООН. Там предупреждают, если через пролив не будет проходить хотя бы 5-7 судов в день, развивающиеся страны окажутся на грани гуманитарного кризиса. Организация призывает Вашингтон и Тегеран решить вопрос поставок удобрения отдельно от общего урегулирования конфликта. Дружба продлевает жизнь и замедляет старение. Это показало исследование с участием более 200 тысяч взрослых из 22 стран. Крепкие связи защищают от стресса, повышают самооценку и помогают управлять эмоциями. Дружба служит универсальной опорой благополучия вне зависимости от культуры. Также ученые из Корнельского университета выяснили, чем больше стабильных связей, тем моложе биологический возраст по эпигенетическим часам. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 16-18. В Могилеве ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 17 до 19. В Гродно ночью 7-9 выше нуля, днем 18-20. В Бресте ночью также от 7 до 9 со знаком плюс, днем от 20 до 22. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус ФМ
2: с Ольгой Венской.
0: Для слушателей старше 16 лет.
3: Главный топ-чарт страны в эфире Радиус ФМ. Второй

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Ну а прямо сейчас откладываем на пару мгновений наш музыкальный забег ТОП-ЧАРТ Радиус FM по головам артистов мирового шоу-биза и заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. Здесь на 34-й позиции главный романтик поп-рока Ваня Дмитриенко со своей эмоциональной песней «Почерк», один из главных хитов этой осени.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: Прибавила Дуа Липа. Да, ничего не скажешь. Но это я сейчас не про вес девушки, а про позицию ее трека. No Lie плюс 2 строчки по итогам этой недели в ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ. А у нас на очереди финальный фреш-прогноз. Встречай главную премьеру этой недели Майли Сайрус и ее свежий сингл Let's Get Married.
2: Фреш-прогноз.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Иногда даже самый громкий бит нужен для того, чтобы заглушить шум собственных мыслей. На восьмой строчке в ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ именно такой трек. Baby Rex, David Guetta, Sad Girls. Но мы открываем далее. Портал в прошлое в рубрике «Перемотка». Лови музыкальный привет из 2010-го. Джесси Джей и Боуп. Их трек «Price Tag» мгновенно заряжает крутым настроением. Так что включай погромче и лови этот кайфовый бит в эфире «Радиос ФМ».
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус ФМ
1: с Ольгой Венской.
2: Этот трек буквально обволакивает своей энергетикой. Swim от BTS. Айдолы из BTS снова доказали, что буквально умеют лечить души своим фирменным звучанием, а армия фанатов ответила взаимностью в стримингах. Трек отвоевал еще две строчки у конкурентов Топ-чарт Радиус ФМ. Но мы включаем виртуальный сканер и смотрим, какие треки чаще всего искали через Шазам по всему миру. На пятой строчке Хугель и его Jamaican.
1: Обзор чартов Шазам.
2: Четвертая позиция у Кароль Ди. На третьей позиции венгерский музыкальный проект Email Angel и укороченная версия Bad Times. На второй строчке все тот же Email Angel, но уже удлиненная версия Bad Times. Первую строчку топ Шазама занимает Хугель его I'm Moving to the Sun. А далее слушаем 56-е место мирового Шазама. Здесь американская синти-соул-певица Рэйвен Лине и ее гимн для всех, кто хоть раз запутывался в собственных чувствах. Love me not. Это когда ты буквально разрываешься между «я не могу без тебя» и «оставь меня в покое». Ну что ж, слушаем музыкальное гадание на ромашке в формате стильного, обволакивающего нео-соула. Безумно залипательный вайб от Рэйвен Лине и ее топового трека Love me not.
1: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Це топ-чарт. Топ-чарт. Радіус FM.
1: Радіус FM.
2: У вас бывали такие моменты, когда от нахлынувших чувств буквально земля уходит из-под ног? Именно эту эйфорию свободного падения музыканты называют термином «вертиго». Этому состоянию посвятили свой трек берлинские саунд-продюсеры Эвелан Рокстоун. Плюс 6 позиций в топ-чарт Радиус FM за неделю. Мне кажется, трек готов кружить тебе голову и далее. А я добавлю турбулентности в эту историю и перенесу тебя прямо сейчас в 2017 год. Тогда вся планета танцевала под «No Me Love» от британского хаус-диджея Мэтт Нэш. Вспоминаем, как это было.
0: Перемотка.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадка. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. В Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама. Топ-чарт.
3: Радиус FM. На пятой строчке топ-чарт те, кого не остановить. Фантастический вокал, пробирающий до мурашек в сочетании с легендарным электронным саундом Биби Рекса и британская электронная группа Fireflies New Religion. Они прибавили плюс 3 позиции и с гордостью открывает пятерку лучших в нашем чарте. Но у нас на очереди белорусский блок. Мы поддержим космическую по своему звучанию и визуалу группу Parrot of Planets. Настоящая яркая вспышка на вечернем небосклоне этого дня. Их трек Flash. Принимай, наши родненькие ребятки, Parrot of Planets.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус ФМ
1: с Ольгой Венской.
2: Она поет «Дай-дай», а ей не дали. И в итоге Шакира со своим глобальным хитом «Дай-дай» перелетела со второго места на четвертое в топ-чарт Радиус ФМ. А поддерживать своих, между прочим, это дорогого стоит. Вот и я сейчас поддержу наших родненьких, белорусскую красотку X-Nable. Эта исполнительница из Беларуси умеет заряжать танцполы плотным техно и прогрессивным звучанием. Ну что ж, двигаемся дальше под правильный электронный вайп и гипнотический трек. Starlight.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Радиус FM. Ну и прямо сейчас мы добрались практически до финишной черты. Впереди тройка сильнейших. Интрига накалена. И прямо сейчас мы узнаем, кто забрал главные медали этой недели в ТОП-ЧАРТ Радиус FM. Лидеры меняются стремительно. И сегодня под натиском новинок минус две позиции оформляет мощный трек. Прямо сейчас ловим фирменный летний грув на полную мощь. Сделай звук погромче. Moving to the Sun от саунд-продюсера Хугель.
0: Тройка лидеров этой недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
0: Третье.
2: Третье место.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: Второе.
3: Второе место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебряные медали и звание главного преследователя лидера сегодня достаются ему, Тедди Свимс. Он показывает отличную динамику. Плюс 2 позиции за неделю и, как результат, законное 2-е место. Его пронзительная работа «Mr. Know It All» буквально штурмует вершину нашего чарта и останавливается в шаге от места победителя. Ну а кто же он, этот абсолютный лидер? Перед тем, как объявить его, давай-ка быстренько пробежимся по всей горячей десятке топ-чарт Радиус FM. На 10-й позиции Филатов и Кэрос, их трек «Sweet Summer Nights».
1: Горячая десятка.
2: 9-я строчка у Дуа Липа и Шон Пола «No Lie». 8-я позиция Биби Рекс и Дэвид Гетта «Sad Girls». 7-я строчка у BTS и трек «Swim». 6-я позиция Avalon Rockstone и «Vertigo». 5-я строчка у Биби Рекс и «Fireflies» «New Religion». 4-я позиция Шакира и «Die Die». 3-я позиция у Хугеля и «I'm Moving to the Sun». 2-я строчка у Тедди Свимс и «Mr. Know It All». Ну а прямо сейчас я готова назвать имя абсолютного триумфатора этой недели. На 1-ю строчку нашего топ-чарта с феноменальным результатом поднимается норвежское электронное трио. Встречайте, золото недели. Главный трек топ-чарт Радиус FM «The Bowser» и топовый трек «Magnetic» слушаем прямо сейчас на полную мощь. Ну а я, Оля Венская, говорю спасибо всем тем, кто голосовал за своих любимчиков на сайте radiusfm.by. Новый этап голосования уже открыт, так что заходите. Желаю классных выходных и услышимся в эфире Радиус FM. Пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Строительство, жилье, внешнеполитические вопросы, заготовка леса и работа таможни. Все эти темы стали ключевыми в графике президента на уходящей неделе. Я Полина Тарасевич, а впереди подробности. И начнем с большого совещания о перспективах жилищного строительства. В основном говорили об арендном жилье, ведь именно оно должно стать главным инструментом решения жилищного вопроса и поддержки востребованных кадров. Тем временем предприятия строят мало квартир для своих работников, но у президента есть решение.
2: Создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно, возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо для развития экономики данного региона. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. То есть это не только бюджетные деньги, но и предприятие должно вкладывать свои деньги.
1: Не остались без внимания и внешнеполитические вопросы. Так Александр Лукашенко провел встречу с председателем Сената Пакистана. Политические и парламентские связи стран хорошие, но экономика явно отстает. Потому необходимо интенсифицировать торговлю. Отдельно президент затронул финансовый обмен. Наладить нормальную платежную инфраструктуру Пакистану под силу, особенно с учетом его роли в мире. Это позволит значительно продвинуть сотрудничество, где сейчас наблюдается спад. На этой неделе глава государства также побывал в Лагойском районе на предприятии «Амкадор Лесмаш» и поставил задачу ускорить выпуск техники, лесозаготовку и переработку. Александр Лукашенко подчеркнул, наращивать мощности не нужно, надо максимально загрузить имеющиеся. Также белорусский лидер призвал не расслабляться и быстрее занимать освобождающиеся рынки.
2: Ни в коем случае не расслабляться, потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Вы мне не рассказывайте по наращиванию мощности, по объему переработки. Это будет, как сейчас, Мерседес в Германии. Надо делать быстро и работать столько, сколько надо. Значит, надо сутками работать, чтобы переработать и выйти на нормальный ритм работы.
1: Вернемся к началу недели, когда Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Очевидно, главной темой

0: Воскресенье в 6 вечера на Радиус ФМ. Подробности о важном в деталях. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. В Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: вами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября.
1: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. В Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай. Реклама.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

Свежий трек на Радио СФМ. Slater. Dance.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 2-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадка. В ночные утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Как нейросети экономят часы?
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM. На радио.

Это Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радиус.

кто взрывает мировые чарты, кто забирает главные награды, женщины задают тренды. Мы ставим их на повтор. Год белорусской женщины на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. В Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Catch

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: рекламы. Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: реклама. Это топ-чарт Радиус FM.
1: Тройка лидеров топ-чарт Радиус FM на этой неделе. На третьей позиции Хугели и I'm Moving to the Sun. Вторая строчка у Тедди Свимс и Mr. Know-It-All. Но место лидера забрал The Bowser и трек Magnetic. Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, решать и выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Звук поставим.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топа.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. В Витебске и Минске ночью 6-8, выше нуля, днем от 16 до 18 градусов тепла. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью 7-9 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 7-9 выше нуля, но днем 20-22 выше нуля. В Гомеле ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали.

0: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
1: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Беларуси полночь. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. Витебске и Минске 16-18 выше нуля, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by.

0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. В Витебске и Минске 16-18 выше нуля, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: от радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. «Радиус ФМ» – горячие новинки. «Радиус ФМ» – музыка днем и ночью. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. В Витебске и Минске 16-18 выше нуля, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман, ветер неустойчивый, слабый. В Витебске и Минске 16-18 выше нуля, в Могилеве 17-19. В Гродно и Гомеле 18-20 выше нуля, в Бресте 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The